0: only July 24th. Last breakfast is 7:30 to 9. Lunch area 11 a.m. to 1 p.m. Dole Stanigo 8 a.m. Quenant Sauce area. They need sauce a call yet a good evening at 8 a.m. Not easy.
1: Нихэдэшний доллиг хөлөө хашин хэсэгэ я нихэлж байгаа дэш хаалхан хаан шейго шей дарнел джи мария э инишие ши данасэн ши лэт хат наснале бэлхэс аач пия то э яти вашингтон бэлгат э тао э я аач та инишиги бигэтэн ши акотиш че э я кото A team bedate eo ea kodon hill ishan ashlegalil. A kon kodon ean hill bahos and

эхэлж энэ шат орлыг. Эдит бэбэва талгаги чо эдит аси дэнсэн доонд аси эпча хуй дэйн кот эхэги. Чо эдат эдэ нан нисэлин ахо. Нэвэт эзэ элидат эхэги эдо тато ин да тэпэтат цосоо эп бэний да тал жэн адэн да шаба кагида багада тастлин шата но донсле. Да эд ота тен чиле да алт хаот эхэ чо эд эхэги эдо тато лила. Зэ да аша каги дэя. Эшин атхат атхат атх кистор хийлэт атхлил адуин да эдина шинан шид ан хийт атхлил ада жо ашин дан кодо кучи бен хилэн хон дошин да та э ад э бет тахди яс а до ин да э ин ди до ол нил хита жо кондэ до кэ до ол тсодо бен шинан шат олил жо эди раги э

Шин ада ил ажи хотолсон тоо дай ада тоо хаал ила ада нь хаа толцоос. Адын данлилан бейдад алхаали да ээд амдаг анди бейд бейдад олшилны бейсэлц озидад элион да хунт болда. Бейбэда аслонши айуд дадас хунса эйди айсид олда. Адын данлаад элцхоошд оллаад өндаг ад хунбэдад алхаад. Жо энлийн нэхэнши эгий. Анын данлалцоос нэхан наха чээгийн на бейш бей ханээда. Бэкхаад олшилн жонэг ад ол. Нан хоу хана ба кейн хан лоу эд олда. Жонэг ол тэйтэн дох нэлэг ол жоуд а эйя. Бэкхаад ахад ол цостоон да эй бэч ахад ол ша. Акон жоуд а эйя. Аалдид удалдид ол гиялэг ол дад ол шилэ эйн лэйдэн. Ндай дохчи. Адуэн да эйчо дид акут айл дон лаад хажи. Нэ жээгэ ха жоу ал яаг ха жоу бэкхааг ж эй ассад эй. Эшин аж эй чэк нэжи эй лэйт ол лэл. Эй кут ахаз аакон. Ако дик ади хаги э я чди ади ичинде я. Ако дан хаби хо атал дэлн датан да ча. Чот бини над эге я чо атал дэт асит а его скибит нис нис лин о ю нан шта холно до нда ан дат и на ис ни ги шо. А ю а ю то асит а хан зен ли бини над э. Ако чи ди там не ве джун сакет чо ато э ха ха хал джи што лил. Э адан да ча э ан ха атал нис ни бэй. Бейла наад лейд ол шаад ашгу гуй тинлэг гаса а. Адан да хо чаат ол лейд гон лейн да ин нишин шла джинж и хил кан. Адж шин э я бей хуй дол аал доуэн да шин адо хао шин ашид скин удаа хэдэй ейд ол лейл. Эй кут эй кон э шин да даан да ол эйн гид ао дад ол лейл. Адо ди ку э да на кия айот ал кия хас ал на хал лэнц лейн дэ джрд а эйд эйн дэ. Akon de di ku et aal chmiri gwella an fi da holon da bai. Do e da si yi gwan. A ji hu dil tsa o da hi di yi do li. E kut e kon e ishin da. Gan da ol e yi da o da do li. A do di ku et da. Na kia ayut al kia ghas al. Na hal lin tsa lin de zrit a e it ein de. Akon de di ku et aal chmiri gwella an fi da holon da bai. Do e da si yi gwan. A ji hu dil tsa nol kalli gied ayid ayid a den tsa lin jo kondong dahl tin shin bi ni na la taan khun dahl la kong higi ee ya jo kuzhu ee taan khabaa tli gied ee kong ae taan bish bich ee tabi da hon ne ee ni gai kiao town hu liya feed store ni gai nan jo jida a de aga na yil ni la to ee taa ko ee adi shada toh ji no ee ya hod a ye kha zi lo ee ali ee ishan ad ili ya Ako e di da adalch ini gwada aga da hollon gwa e aji gwandi ishne. Aji gwada da bohne zanla na sanshin e ya aji gwa dohji. Jidi koj gwa e da di gihigi e yan leik e yo yeligi jo e yedi yi nila. Ado khashin shte hashte sen nilo. Ako e do ako e da be aha ado lehla andan lade na nyo sale commission de hini gwin lade khashi da jihui da aho da zi ako e da zi beso da Hollongo, Joko egi ildo yedi yidzot ol lila. Akon di di koji nago yidan Cowtown, jiji yidan Dudley Byerly yol ye. Akali yidda. Ayo diljigo yaltki ilestki. E yob ahu yindi jiji yidda. Da alki dan ko ena ilni do yinda jodi. Asi an khaosin, asi ad nedai ka nalgo jodi. Bilkhas an ade. E ajgo bichi da dohji. E ajgo in khabo hune zanad ol lila. Aja e do yedi yi nilta do lil a do lego e kwen. Kwen zan be di shnil e do da do nilta. E da a da an lta si da e a ba has lin ki da e ik en hij in e le do lil. Do da a kon hij in do lil e do bi yol kalta do lil. A do in da e ne re da USDA di lto. A de da beso nil chi ha shin il so jo e di de kwen khana iz ni center program di lno e. E do e shi ade dat e lot nalt sos ne jat o li lot da e yad o shi ne khat am e gang e hacho do li lo e kut a e ade l do hat al shi ni ka do lo wal l do e kut a ye e ku e da ade ot e hata jo ta a shi kha jgo e shi da bete nol na jgo shi a jgo e ga gi n kha na do ne kondi ju di ki de ba hu shne gi ni gai nan jo shi di shi ni gi e l do a jgo l do di Gwaddi ishla a jiji ihil kaan di dam
Ja, ich das chill wie June wie 5 Age nicht an Deadline hier belaho und da holt sich was nicht an den an George go Age go Age go bitte kurz doch sich so Age doch nicht hätte doch nicht ey ja der ja kurz kurz aben sich in der Age doch nicht Age do in der doch doch nicht da ban han da holt sich so hat achs also ich hier konnte achat auch da ban na das chill go da so Age go da ja sind sich has ke has Leon go schön ja ne Dating such a nature to have dosh in a base behind Nagy 5565 2 Ado the Kuigoshi Johta Nanshina Dishin Joida Kuji Nahuji Okuta Bedo and the Bakashita is been Bedi Nashamatani Ka Nature is he technical system Gita Beni Ka Nanichi Dolis according to Ashibit Hodges Ekodo Nifish Ishan Hotish Lito in the Ashi Konsogo Dishish Adin.

Энан хитэшний доллейлхөдө хашинлцөг эя нэхэлчэна хөдөш хаал ахм ахм шэйго шэй Дарнелл Джей Мария эйн шия шиданосэн ши нэйд хатназнэлэ бэлхэз аачы бия дон эйя ди Вашингтон бэлгадэ тао эйя аачы та инэ шиги

Яг эх цан хэдэд шинэ хүү KTDB radio station галсан шиг адын да кон хашин цаа ох сэлц иди очин ди кэ хүү гинги эе э кодол нэж хана бид шин сон криш галнат шид шинэ я ди джемси хиньо алцой эн шлонц на джини баш шин адын да нэвэ да лин нэ лоз да ин шиж ажи тхал хато ши хёне а дан хи да и а а кон ди ди кон ди на хуй ди шо чо эн аниш da hat le kon da ni kha du le ben ge da hon lang ye je ko e de ben da il chi do en da ana il so da da hon lang le a du in da tra da ge sha jo da e ya a chi no da an chi sa ha sa a ko ju di da na in ni do le ge e ya da ko ge e be ni chen sha do ni ge de ba ba ra ha sht e ya go jo e a kha de da en na hat a la shin jo da da no da be бен дай тасчит ако э кодод он хабит ишлад оллел ди жүнлиг ад кохот ади то эя аллаги хот эда бес отат эги то ин дэ дан